Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс. Penso con sueño para sí.